Дожди, Близкогорский вод, мы чужды табор повстречали. Цыгане те, свои шатры разбили.

Почести пленницу, сборья дальнего тягу и вольницу. Из-за Каспия, если хочешь, скажи, только старый мне, я тебе подарю. Увеняясь, красавицы, чуть не лепосы, как змеи на плечи спускаются. Очи черные, влага и подобный тут, нежно и страстно, глядят из-под